0: Ваше внимание, пожалуйста. Добро пожаловать в международный аэропорт Шереметьево. Белая зона предназначена только для погрузки и разгрузки. Если вы хотите загрузить или разгрузить, перейти в белую зону. Ваше внимание, пожалуйста. Сейчас посадка Аэрофлот, рейс 449. Из Москвы в JFK, Нью-Йорк, сейчас идет посадка у выхода номер 19. Пожалуйста, подготовьте все проездные документы.
1: Para leggendare.
2: Yeah.
3: Usa la tua leggenda. A ti raccontare dei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.
4: Like, it wasn't nothing that was gonna stop me.